0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: всей стране звучали наши хиты легендарные «Ты меня не щи, ручки», да, там «Все пройдет». Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
1: Кипяточком, которая
0: заливает. Да, которая заливает кипятком.
2: Вкусно, кстати.
0: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce. Радио PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся в ближайшие пару минут. Поехали.
1: Овен.
0: Тебя ждет самое настоящее испытание терпением. Не форсируй события.
1: Телец.
0: Твой день прекрасно подходит для духовного или интеллектуального насыщения. Отправляйся в музей, займись планированием сложного проекта или просто побудь на природе.
1: Близнецы.
0: Отличный момент, чтобы окончательно отпустить старые обиды, избавиться от лишнего шума и разобраться с тайными страхами.
1: Рак.
0: Воскресный день требует от тебя зрелости в отношениях. Никаких капризов и намеков, только прямые и честные разговоры.
1: Лев.
0: Твой лучший сценарий сейчас – цифровой детокс и спа-процедуры.
1: Дева.
0: Проведи этот тихий осенний день только с теми, кто делом доказал свою преданность и проверен временем.
1: Весы.
0: Твое настроение поднимет неожиданный и приятный подарок.
1: Скорпион.
0: Твой интеллект сейчас работает, как швейцарские часы. Прекрасный день для чтения сложной литературы, анализа информации и написания текстов.
1: Стрелец.
0: Твоя практичность окажется как никогда кстати.
1: Козерог.
0: Как писал Фридрих Ницше, у кого есть зачем жить, сумеет выдержать почти любое «как». Твое «зачем» сейчас транслируется миру без единого лишнего слова.
1: Водолей.
0: Продолжай свой личный режим тишины. Позволь осенней прохладе очистить твой разум.
1: Рыбы.
0: Доверься своему чутью. Оно поможет мягко, но решительно освободить личное пространство от лишних связей. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушая слушателей.
1: Добрый день, радио PFM. Я из города Чита. Очень люблю ваше радио за то, что песен много. Передаю привет всем, кто меня знает.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой с 21 сентября в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Ее точно слушают.
4: Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
7: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Кринж и инфа. Какие слова больше всего раздражают россиян? Результаты свежего исследования в ближайшие пару минут. Мы за красивую речь. Опрошенные россияне не уважают сленг и жаргонизмы. Больше всего раздражает слово «кринж». Не могу не вспомнить, что в 2025-м у нас в эфире тоже была новость про слова, которые бесят больше остальных. И уже тогда в списке фигурировал «кринж». Подробно про этот термин рассказывал мой коллега Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Для тех, кто пропустил, вкратце. Кринж – это очень сильное чувство неловкости. Но вернемся к результатам исследования. 28% опрошенных сказали, что их раздражают жаргон и сленг. Не только кринж, но и инфа, лол и прочее. На втором месте в числе нелюбимых – англицизмы. Например, кейс, по-русски случай или пример. Триггерить – значит вызывать сильную эмоцию, чаще всего негативную. И, кстати, в этом молодежь не спорит с более взрослыми участниками исследования. Среди опрошенных от 18 до 24 лет англицизм и бесит практически каждого пятого. Такие же результаты и в возрастной группе от 35 до 44. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье? Разберемся в ближайшие пару минут. Поехали.
1: Овен.
0: Тебя ждет самое настоящее испытание терпением. Не форсируй события.
1: Телец.
0: Твой день прекрасно подходит для духовного или интеллектуального насыщения. Отправляйся в музей, займись планированием сложного проекта или просто побудь на природе.
1: Близнецы.
0: Отличный момент, чтобы окончательно отпустить старые обиды, избавиться от лишнего шума и разобраться с тайными страхами.
1: Рак.
0: Воскресный день требует от тебя зрелости в отношениях. Никаких капризов и намеков, только прямые и честные разговоры.
1: Лев.
0: Твой лучший сценарий сейчас – цифровой детокс и спа-процедуры.
1: Дева.
0: Проведи этот тихий осенний день только с теми, кто делом доказал свою преданность и проверен временем.
1: Весы.
0: Твое настроение поднимет неожиданный и приятный подарок.
1: Скорпион.
0: Твой интеллект сейчас работает, как швейцарские часы. Прекрасный день для чтения сложной литературы, анализа информации и написания текстов.
1: Стрелец.
0: Твоя практичность окажется как никогда кстати.
1: Козерог.
0: Как писал Фридрих Ницше, у кого есть зачем жить, сумеет выдержать почти любое «как». Твое «зачем» сейчас транслируется миру без единого лишнего слова.
1: Водолей.
0: Продолжай свой личный режим тишины. Позволь осенней прохладе очистить твой разум.
1: Рыбы.
0: Доверься своему чутью. Оно поможет мягко, но решительно освободить личное пространство от лишних связей. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня нищий».
1: Дайте перепеть.
0: Они хотят... Нет.
2: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Радио. Радио. PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В этом выпуске новости для тех, кто следит за количеством пройденных шагов в день. Результаты свежего научного исследования говорят, что 10 тысяч еще не самое важное. Но давай по порядку. Итак, чтобы получить от ходьбы больше пользы, надо увеличить скорость или продолжительность прогулки. Ученые пришли к выводу, что темп и непрерывность движения важны не меньше, чем то самое заветное количество шагов. Например, непрерывная ходьба от 13 до 36 минут существенно снижает риск развития деменции, депрессии и тревожных состояний. То есть, друг мой, всего полчаса прогулки, а сколько пользы? Теперь ценная информация, которую надо передать бабушкам и дедушкам. У людей старше 80 лет, которые любят гулять, не бегом, конечно, но в темпе, риск когнитивных нарушений ниже аж на 51%. И это еще не все. В целом, увеличение количества шагов или повышение скорости прогулки способствует и повышению продолжительности жизни. Ученые проанализировали данные более чем 66 тысяч человек, так что, думаю, есть основания рекомендациям доверять. Больше фактов и новостей в других выпусках, а пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся в ближайшие пару минут. Поехали.
1: Овен.
0: Тебя ждет самое настоящее испытание терпением. Не форсируй события.
1: Телец.
0: Твой день прекрасно подходит для духовного или интеллектуального насыщения. Отправляйся в музей, займись планированием сложного проекта или просто побудь на природе.
1: Близнецы.
0: Отличный момент, чтобы окончательно отпустить старые обиды, избавиться от лишнего шума и разобраться с тайными страхами.
1: Рак.
0: Воскресный день требует от тебя зрелости в отношениях. Никаких капризов и намеков, только прямые и честные разговоры.
1: Лев.
0: Твой лучший сценарий сейчас – цифровой детокс и спа-процедуры.
1: Дева.
0: Проведи этот тихий осенний день только с теми, кто делом доказал свою преданность и проверен временем.
1: Весы.
0: Твое настроение поднимет неожиданный и приятный подарок.
1: Скорпион.
0: Твой интеллект сейчас работает, как швейцарские часы. Прекрасный день для чтения сложной литературы, анализа информации и написания текстов.
1: Стрелец.
0: Твоя практичность окажется как никогда кстати.
1: Козерог.
0: Как писал Фридрих Ницше, у кого есть зачем жить, сумеет выдержать почти любое. Как? Твое «зачем» сейчас транслируется миру без единого лишнего слова.
1: Водолей.
0: Продолжай свой личный режим тишины. Позволь осенней прохладе очистить твой разум.
1: Рыбы.
0: Доверься своему чутью. Оно поможет мягко, но решительно освободить личное пространство от лишних связей. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: На

0: 3, протяжка.
1: Как обычно.
2: ПФМ. Радио ПФМ.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. На связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик. Посылаю тебе воздушный поцелуй. Крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой с 21 сентября в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. В отпуск и без меня? Отпустить любимого человека на каникулы в одиночестве? Или не стоит? Что по этому поводу думают россияне? Давай разбираться. Доверяй, но в отпуск лучше вместе. Каникулы вдвоем предпочитают более половины опрошенных мужчин, а именно 55%, и 47% женщин. Интересно, что вероятность отдыха по одному в качестве идеи допускают более трети участников исследования. Каждая шестая представительница прекрасного пола сказала, что сама, например, со спокойной душой отправится на каникулы с подругами, при этом любимого не хотелось бы отпускать одного. Мужчины, знаете ли, такие не самостоятельные бывают. Среди опрошенных представителей сильного пола аналогичного мнения придерживаются только 8%. Подумать только, он поедет куда-то без меня. Эта мысль вызывает беспокойство у половины опрошенных женщин и также практически у каждого второго мужчины, говорят нам результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Близнецы.
1: Отличный момент, чтобы окончательно отпустить старые обиды, избавиться от лишнего шума и разобраться с тайными страхами.
0: Рак.
1: Воскресный день требует от тебя зрелости в отношениях. Никаких капризов и намеков, только прямые и честные разговоры.
0: Лев.
1: Твой лучший сценарий сейчас – цифровой детокс и спа-процедуры.
0: Дева.
1: Проведи этот тихий осенний день только с теми, кто делом доказал свою преданность и проверен временем.
0: Весы.
1: Твое настроение поднимет неожиданный и приятный подарок.
0: Скорпион.
1: Твой интеллект сейчас работает, как швейцарские часы. Прекрасный день для чтения сложной литературы, анализа информации и написания текстов.
0: Стрелец.
1: Твоя практичность окажется как никогда кстати.
0: Козерог.
1: Как писал Фридрих Ницше, у кого есть зачем жить, сумеет выдержать почти любое «как». Твое «зачем» сейчас транслируется миру без единого лишнего слова.
0: Водолей.
1: Продолжай свой личный режим тишины. Позволь осенней прохладе очистить твой разум.
0: Рыбы.
1: Доверься своему чутью. Оно поможет мягко, но решительно освободить личное пространство от лишних связей. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Обубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене
1: как
0: были не мы.
2: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Радио PFM.
3: PFM.
2: Реклама на PFM.
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Скорая помощь для роботов. В Японии представили первого в мире спасателя техники, и он тоже робот. Новости из мира новых технологий в ближайшие пару минут. Отмечается, что первая в Японии роботизированная скорая помощь появится в Токио. Новая услуга позволит существенно сократить сроки ремонта. Как? Новый спасатель будет доставлять инженеров и даже сменных человекоподобных роботов, обеспечивая таким образом бесперебойную работу в случае поломок. То есть, можно сказать, по первому звонку инженеры будут прибывать к клиенту вместе с необходимыми запчастями. На месте специалисты проведут диагностику и по возможности выполнят ремонт. Если же такой возможности нет, они заберут неисправного робота для починки, а взамен оставят запасного гуманоида. Новинку уже называют первой в Японии машиной скорой помощи для роботов. По сути, это своего рода служба технической помощи для гуманоидов. Обещают, что скоро она начнет работать на улицах Токио. Следим за развитием событий в мире новых технологий и не только. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: аккуратным, дабы ненароком не задеть его высокие чувства. То есть пощекотать можно и тело, и душу. Точнее, нервы. Кстати, еще раньше наш язык обогатился пиковой ситуацией. Исследователи считают, что появлению этого выражения мы обязаны Александру Пушкину и его произведению «Пиковая дама», главный герой которого попал в настолько неприятную для него историю, что в итоге сошел с ума. Ну и раз уж на то пошло, я не могу не упомянуть свое любимое «Дело пахнет керосином». В одном из выпусков газеты «Правда» за 1924 год была заметка некоего Михаила Кольцова. Журналист написал о крупной и неудачной нефтяной афере в США. Цитирую. «Кое-кто и из судебных следователей оказался не без греха. У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином».
1: Сила слова.
0: С тобой был Андрей Турецкий. Не попадай в неприятные истории и помни, сила в слове.
1: Сила слова. На

0: 51% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ты слушаешь радио
2: PFM.
1: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Кикидзе 83.
3: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5 приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 7104-91-8+.
4: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Кикидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове:
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. Я и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым. Вы

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Люблю, когда наука обращается к действительно важным вопросам. Группа исследователей из Бельгии и Великобритании решила разобраться, почему кошки вылизывают друг друга. Не могу не процитировать фрагмент названия научной работы. Наблюдательное видеоисследование взаимного вылизывания у домашних кошек. Ученые анализировали ролики с котиками. Участие принимали 53 пары кошек. Всего получается 106 пушистых. На что исследователи обращали особое внимание? Какие участки тела кошки вылизывают? Влияет ли на нюансы вылизывания степень родства? И так далее. В итоге международная группа ученых пришла к следующим выводам. У домашних кошек уход друг за другом выполняет множество социальных функций. Во-первых, служит признаком привязанности. Во-вторых, является игрой. Владельцы кошек прекрасно знают, как быстро вылизывание может перейти в борьбу. А еще кошки могут уделять друг другу внимание, когда чувствуют напряжение. Что я думаю по этому поводу? Кажется, ученым просто хотелось смотреть в рабочее время видео с котиками. Больше новостей и фактов в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68 – крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне, у него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе и тоже организовать там хор, если можно.
1: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: всей стране звучали наши хиты легендарные «Ты меня не щи, ручки», да, там «Все пройдет». Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
1: Кипяточком, которая
0: заливает кипяток.
2: Вкусно, кстати.
0: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Радио, радио, PFM. Реклама. На PFM.
4: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Кикидзе 83.
5: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
6: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задачу решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
7: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
8: Угол Тамбов театр, Украина, 106-682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. 7 раз отмерь, 1 раз проверь фамилию, имя, отчество, потом даты. Сколько россияне выбирают билеты? Сейчас расскажу. Дольше всего российские путешественники выбирают авиабилеты. В среднем это занимает аж 48 часов. Быстрее всего получается решиться с билетами на автобус. Их приобретают практически сразу. Выбор билетов на поезд занимает, опять же, в среднем примерно от 1,5 до 3 с лишним часов. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для организации поездок. Интересные цифры. От первого поиска до покупки авиабилетов может пройти 2 дня, при этом сама покупка после тщательного поиска занимает всего около 8 минут. А вот билеты на поезд, хоть и выбираются гораздо оперативнее, зато покупаются дольше, в среднем от 8 до 17 минут. Влияет и время суток. Ночью, например, россияне чаще не приобретают, а изучают билеты и направления. Мечтают, то есть. И наиболее значительная часть таких мечтаний – время с 12 до 5 часов утра. Вот что делают те, кому не спится. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5 приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 7104-91-8+.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
4: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Русские здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Самые крупные русские диаспоры в загадочной Азии. Тема интересная. Но прежде чем начать, нужно определиться, что такое русская диаспора. В одних случаях речь идет об этнических русских, в других – о гражданах России, а в третьих – о всех русскоговорящих людях, включая выходцев из стран СНГ. Для проекта про русский язык основной показатель – активность великого и могучего в том или ином регионе. На первом месте после стран постсоветского пространства идет Турция. Да, большая часть ее территории в Азии. Цифры сильно разнятся. В Турции от 180 тысяч до 500 000 человек, говорящих на русском. Популярность языка там постоянно растет. Постепенно увеличивается количество вузов, где учат великому и могучему. Как отмечают исследователи, это связано не только с развитием туризма, но и с ростом престижа русского языка в мире. Также в Азии довольно крупные русские диаспоры в Таиланде, Южной Корее и Китае. Некоторые историки считают, что пик переездов русских в Поднебесную приходится на начало прошлого столетия, хотя русский язык в Китае стали изучать аж за 200 лет до этого. А во времена Советского Союза русский был самым популярным среди студентов Поднебесной и сейчас остается одним из наиболее востребованных. В Китае есть телеканал, который круглосуточно вещает на русском языке, и газета тоже полностью на русском. Сейчас в Азии самые активно растущие русские диаспоры в Индии, преимущественно штат Гоа, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Мьянме, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, на Филиппинах и в Непале. И на

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.
2: Это Роуча. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Это Роуча. Don't you come back no more. Это Роуча.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Новый автомобильный бренд в Тамбове – Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Кеквидзе 83.
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

слушаешь радио BFM. Мир. Life Drive.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Один робот каждые 10 минут. В Китае открыли завод по массовому производству гуманоидов. Отмечается, что китайское предприятие по производству человекоподобных роботов – первый подобный завод в мире. По крайней мере, так заявляет сама компания. Робозавод, который находится на юге Китая, может выпускать по одному гуманоиду каждые 10 минут. В год – до 10 тысяч. Фишка предприятия – использование роботов для создания роботов. Собственно, это и позволило перейти от серийного выпуска к массовому производству. И всех этих новеньких надо же будет где-то обучать. Недаром ранее в Поднебесной открыли детский сад для роботов. Необычный обучающий центр, где андроиды будут получать знания о мире без постоянного контакта с человеком. В так называемом детском саду для роботов андроид методом проб и ошибок должен научиться передвигаться в пространстве сам. Как отмечают специалисты, такой подход займет больше времени, но, цитирую, роботы должны совершать ошибки, чтобы учиться. А в долгосрочной перспективе андроиды смогут даже делиться опытом друг с другом. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Есть такое свойство у человека – смотреть на звезды чуть реже, чем под ноги. Так еще древние римляне умудрились придумать название для некоторых планет нашей Солнечной системы. Одна из них – Марс. Его называют «красной планетой». У древних красный цвет Марса ассоциировался с кровью, но некоторые современные ученые поспорили бы с ними. Дело в том, что поверхность Марса покрыта пылью оксида железа, а простым языком говоря – ржавчиной. Поэтому правильнее было бы сказать «ржавая планета». Что интересно, железо, которое в невероятных количествах содержится на Марсе, просто так окислиться и стать ржавчиной не могло. Значит, когда-то там было очень много воды. Отсюда теория о том, что миллиарды лет

0: Сила тяжести на Марсе составляет около трети от земной. То есть, если на нашей планете какой-то человек весит, скажем, 80 килограммов, то на Марсе его вес составит всего 30. О погоде. На Марсе холодный сухой климат. Средняя температура минус 63 градуса по Цельсию, а на полюсах бывает ниже 150 градусов по Цельсию. Однако на экваторе температура может подняться и до комфортных нам плюс 27. Древние китайские астрономы называли Марс огненной звездой, а египтяне говорили Хердешер, то есть красная. Но она же ржавая. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь. Радио ПФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ПФМ.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
1: Даете перепеть?
0: Они хотят... Нет.
2: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs.
3: PFM.
4: Радио PFM.
3: Реклама на PFM.
5: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
8: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
9: Угол Тамбов театр, Украина, 162, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
10: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны. Данный Солярис.
11: Успей купить уходящую легенду.
10: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
11: 734-100.
12: Ее точно слушают. Реклама
13: на радио PFM.
14: Телефон рекламной службы в Тамбове
15: 644-99-1.
14: 644-99-1.

0: BFM.
1: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на BFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчина прошел босиком из Стамбула в родную Ирландию. Чего только не сделаешь, чтобы вернуть себе рекорд Гиннесса. Иман Кивейни впервые установил рекорд по ходьбе босиком еще в 2016-м. Тогда он преодолел пешком без обуви более 2000 километров по Ирландии. Спустя 10 лет мужчина решил вернуть себе звание рекордсмена по самому длинному пешему походу босиком. Протяженность нового путешествия втрое превысила дистанцию предыдущего рекордного похода. Да, кожа на ногах ощутимо пострадала, но, по всей видимости, рекордсмена книги Гиннесса это не смущает. 34-летний житель Ирландии поделился, мол, после того, как обошел всю страну, пересечение континента казалось ему следующим логичным шагом. Так и появилась идея дойти пешком из Стамбула домой, в Ирландию. На первой половине пути к путешественнику присоединилась его девушка. К счастью, отмечается, что она шла в обуви. Пока у меня все. Больше историй и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
3: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5. Приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91-8+.
4: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
1: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Сегодня поговорим о душе. За милую душу. Считается, что это сокращенное выражение от «сойдет и это за милую душу». Так на Руси говорили жениху, который не мог взять в жены по каким-то независящим от него причинам понравившуюся девушку, ту самую милую душу, и приходилось жениться на другой. А вот про людей, которые относятся к своему делу с максимальной ответственностью, у нас говорят «вкладывает душу». Есть еще мудрая пословица про незнакомцев. «Чужая душа потемки». Означает, что к чужим людям надо относиться с осторожностью. И, как считают эксперты, произошла она от пословицы «чужая душа не вода в ковше, сразу не разглядишь». Выражение про утешение. «Лить бальзам на душу» пришло к нам из Библии, как, впрочем, и «вымотать душу». Исследователи считают, что глагол «мотать» связан со словом «мытарство». Так раньше называли испытания, которые должна была пройти душа грешника. «Пришлось по душе» или «за душу берет». Специалисты считают, что эти выражения пошли еще с тех древних времен, когда в существовании души никто не сомневался. Примерно тогда же появились выражения «душа болит» и «жить душа в душу».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM. Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.
3: У меня из окна видно вот такие горы.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова.
2: Да он силен. Рекордно силен. Мужчина в течение 13 секунд удерживал два легковых автомобиля, которые ехали от него в разные стороны, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Имя силача – Эгмонд Малина, спортсмен родом с острова Аруба, это Нидерланды, где и был поставлен рекорд. К достижению. Оба водителя одновременно жали на газ, пытаясь уехать от Эгмонда, куда глаза глядят. По словам силача, самым сложным было перераспределять силу, ведь автомобили на тросах на полной скорости немного виляли. Эгмонд шел к своему рекорду аж 7 лет. Начинал с удержания двух мотоциклов, потом четырех, и так до тех пор, пока не дошел до двух легковых авто. Это не первое достижение силача. Ранее он перетягивал зубами трамвай, разрывал грелку и поднимал штангу весом 159 килограммов одним пальцем. Мужчина из тех спортсменов, которые хотят, чтобы их рекорды побили. Ведь, по его словам, делает он все это в первую очередь, чтобы вдохновить молодое поколение. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
3: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
4: Успей купить уходящую легенду.
3: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
4: 734-100.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: проекте «Не по плану» уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задачу решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
6: Угол Тамбов театр. Украинская, 162-905-2190. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В отпуске мужчин чаще раздражает, когда с работы беспокоят не их самих, а супругу. Цифры в ближайшие пару минут. Менее трети опрошенных мужчин сказали, что звонки и сообщения с работы во время отпуска их совершенно не обрадуют. Но еще больше бесит, если беспокоят супругу. 44% мужей отрицательно относятся к тому, что их вторую половинку на каникулах отвлекают коллеги или начальство. У женщин несколько больше терпения. 43% жен с пониманием наблюдают за тем, как любимого мужчину отвлекают по работе. В семьях, где работает только мужчина, женское понимание и вообще возрастает до 55%. А вот если в паре работает только женщина, лишь 44% мужей с пониманием отнесутся к приветам от коллег. 8% отреагируют спокойно, 36% отрицательно. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Участие принимали экономически активные россияне, которые состоят в браке и хоть раз в отпусках сталкивались с беспокойством по рабочим вопросам. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
4: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Как русские на африканском континенте живут? Если внимательно изучить вопрос, окажется, что на планете Земля наименьшее количество носителей русского в Африке. Но русские диаспоры там активно развиваются. Самая большая в Египте, что ожидаемо, учитывая нашу любовь к этому туристическому направлению. Следом идут Тунис и Южноафриканская Республика. Неожиданно. Первые выходцы из России селились на территории ЮАР еще в 18 веке. Исследователи отмечают, немногочисленные русские заметно повлияли на развитие региона. Как пишет сотрудник Института Африки РАН Борис Горелик, в период с 1950-х по 80-е русские эмигранты в Южной Африке играли важную роль в различных областях жизни этой страны и при этом до конца жизни сохраняли приверженность родному языку, культуре, религии. Как пример, открыли первый в ЮАР православный храм. Выходцы из наших краев в разное время добивались в Южной Африке заметных успехов. Один талантливый торговец родом из Российской империи сделал всемирно известным чай ройбос или ройбуш. Другой стал крупнейшим в ЮАР производителем зерновых, за что в народе звали его королем кукурузы. Третий был в лидерах по разведению птиц и получил прозвище «король страусовых перьев». А российские ученые, особенно геологи, повлияли на развитие науки и даже экономики ЮАР. Вообще, про русские диаспоры в Африке можно рассказывать долго. СССР запустил работу около 600 предприятий на континенте. И, конечно, советские специалисты привозили с собой и продвигали русскую культуру. И в наше время есть интересные истории. Вот одна из них. Врач-физиотерапевт Зарина поехала работать медиком при российском посольстве в Центральноафриканскую Республику. Так получилось, что Зарина оказала помощь матери президента страны. Тот в благодарность предложил выбрать любой подарок. Зарина попросила заасфальтировать дорогу, ведущую к российскому посольству, чтобы провести там бессмертный полк 9 мая. Просьбу выполнили. Сейчас, по словам российского врача, у президента Центральноафриканской Республики есть красный уголок с православными иконами из России. Зарина старается прививать местным жителям свою культуру, учит варить борщ и красить яйца на Пасху. Знай наших!
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
7: Угол Тамбов театр, Украина, 162, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
8: Ее точно слушают. Реклама.
9: На радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Операция «И», точнее «ИИ». В австралийской столице ограбили дом с помощью новых технологий. Четверо грабителей разбили бревном окно дома в австралийской столице Канберре. А в доме том хранились предметы роскоши, о чем злоумышленники явно знали. Они похитили украшения, часы и сумки. Правда, через несколько дней грабителей задержали. Где, ты думаешь? В ресторане быстрого питания, но уже в Сиднее. Часть похищенного позже обнаружили в жилье под краткосрочную аренду. Но самое интересное это в другом. Владелец опубликовал в соцсетях снимки, где отчетливо было видно те самые предметы роскоши. А зачем иначе соцсети, не так ли? Похитители использовали искусственный интеллект, который с удовольствием помог определить локацию по фото, сориентировался по цветущему дереву вишни. Потом чат-бот, опять же на базе искусственного интеллекта, выдал точный адрес по снимку, сделанному на заднем дворе. Там бассейн и теннисный корт. Сумму украденного оценивают в несколько миллионов долларов. Отмечается, что обвиняемые, ими оказались граждане Франции, вину признали. Пока все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
5: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5. Приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91.
8: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
9: Ее точно слушают. Реклама
10: на радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове.
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Доставал вчера пельмени из морозилки и подумал, а что бы мы все делали, если бы не существовало холодильников? Вопрос хранения продуктов волновал людей очень давно. Некоторые историки считают, что изобретателями холодильника могли быть древние китайцы. Еще в первом тысячелетии до нашей эры инженеры-кузнецы Поднебесной отливали большие ящики из бронзы и меди со специальными резервуарами. Между этими резервуарами закладывали лед, после чего конструкцию накрывали крышкой. В древней Персии, современный Иран, строили яхчалы – здания, единственной задачей которых было холодить. Материал – особая водостойкая смесь из глины, песка, извести, козьей шерсти, золы и яичных белков. Такой состав сильно снижает теплообмен и считается полностью водонепроницаемым. Летом яхчалы закладывали льдом. Боюсь даже представить, насколько длинными были караваны, которые должны были привезти достаточное количество замороженной воды в пустыню. Но это не самое поразительное. В холодное время года яхчалы самостоятельно производили лед. В эти здания просто заливали воду, и по ночам она кристаллизовалась. Римский император Нерон строил специальные хранилища для продуктов, куда привозили лед с окрестных гор. На это тратились колоссальные деньги. По мнению некоторых историков, эти хранилища правителю нужны были не только для собственных нужд. Нерон хотел, чтобы простые римляне имели доступ к прохладным напиткам и морепродуктам. На Руси тоже были хранилища для продуктов. Когда точно они появились, неизвестно, но некоторые историки относят первое упоминание к 1482 году. В той летописи описывали погреба, куда зимой складывали лед. За счет температуры лед сохранялся там до следующей зимы. Каждый год его меняли, чтобы не впитывал запахи продуктов. Что-то более близкое к современному холодильнику появилось у нас в самом начале прошлого столетия. Производством занималось предприятие под названием «Первое Санкт-Петербургское ледовничество». Конструкция представляла собой деревянный шкаф с оцинкованными полками. Туда тоже приходилось закладывать лед. А уже привычные нам холодильники серийно начали выпускать в 1940-м. СССР считал это важным проектом. Для его реализации даже основали научно-исследовательский институт. И вот пока на моей плите булькают пельмени, я стою рядом и думаю, как же благодарен всем этим людям. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: По всей стране звучали наши хиты легендарные «Ты меня не щи, ручки», да, там «Все пройдет». Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
1: Кипяточком, который
0: заливает кипятком.
2: Вкусно, кстати.
0: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Радио, радио, PFM. Реклама.
4: Новый автомобильный бренд в Тамбове – Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Кикидзе 83.
5: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
6: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задачу решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644 99 и 1.
7: 644 99 и 1.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Если тебе кажется, что легкая музыка расслабляет, тебе не кажется, подтверждают ученые из Китайской академии наук в Пекине. В эксперименте принимали участие 120 добровольцев. Им предложили решить сложные математические задачи в ограниченное время, что должно было, по идее, вызвать стресс. После половина участников отправились слушать звуки воды, еще половина – расслабляющую музыку. Ученые отслеживали у всех частоту сердцебиения, потоотделение и уровень кортизола, его еще называют гормоном стресса. Результат. Участники эксперимента, которые слушали музыку, восстанавливались быстрее. А по результатам МРТ авторы научной работы пришли к следующему выводу. При прослушивании музыки мозг запускает целые процессы, которые влияют на организм на физиологическом уровне. Если готовишься к чему-то важному, совещанию или экзамену, прослушивание любимого расслабляющего плейлиста вряд ли предотвратит стресс. Зато после нервы успокоить поможет. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Настал так мало, кто в грани. Вокруг тайны, устали, любовь в экране. Пустая, ставишь рамы устами. Новый статус, нейтральный.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: Сила слова. На
1: ТФМ. Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Тебя когда-нибудь вызывали на ковер? Меня вызывали. Честно скажу, мало приятного. И еще я тебе скажу, что нам точно неизвестно, откуда именно пошло это странное выражение. Его происхождение приписывают себе и англичане, и американцы. И у тех, и у других смысл примерно одинаковый. Раньше ковер на полу мог себе позволить только довольно зажиточный гражданин. И если ему не нравилось, как прислуга справлялась со своими обязанностями, он мог вызвать нерадивого работника в свой кабинет и отчитать, пока несчастный стоял, так точно, на ковре. А еще есть предположение, что это выражение пошло из Польши. И, честно сказать, такая версия мне нравится больше других. В средние века местные дворяне, их называли шляхтичи, могли наказывать друг друга за разного рода провинности. То есть один знатный дворянин мог выпороть другого менее знатного. Но, в отличие от простых крестьян, представителю высшего сословия нужно было выказать уважение. Посему этакий воспитательный акт проводили на ковре, общепризнанном предмете роскоши той эпохи. После чего все участники должны были разделить общую трапезу. В знак уважения и примирения, как ты понимаешь. Какие времена, такие нравы.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Желаю тебе не оказываться на ковре. И не забывай, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Новый автомобильный бренд в Тамбове – Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Кеквидзе 83.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я из города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области, автоцентр «Западный», Тамбов, урожайная 1В, район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PF

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
0: Полевых.

0: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
1: Даете перепеть?
0: Они хотят... Нет.
2: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Радио PFM. Реклама на PFM.
3: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. На Радио PFM.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой с 21 сентября в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: 22 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Взяли видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене были не мы.
1: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce. Радио PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

0: Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ.
2: Пи-ФМ.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFF. Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой с 21 сентября в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223

вовсе не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка

0: Реклама
1: на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.